0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви праздник Вознесения Господня. Осталось 10 дней до сошествия Святого Духа, которые посвятим внутреннему покаянию, в ожидании Духа Утешителя, который не только утешит, но и поддержит, и подскажет. Что это значит для каждого из нас, даже для человека колеблющегося, неверующего или человека со слабой верой, в котором нет настоящего религиозного чувства. Это значит, что Дух Утешитель посетит в простом человеческом чувстве нравственности, человечности. Утешитель же Дух Святой, которого Отец пошлет вам ради Меня, научит вас всему и напомнит вам обо всем, что Я говорил вам. Да, до конца своих дней верующий человек, уверовавший в Бога, уверовавший в Христа, должен учиться, и Дух Святой будет вводить его в истину Божию все глубже и глубже. Человек же, который думает, что ему уже нечему больше учиться, такой даже и не начинал еще постигать это великое учение. Мы, люди, постоянно думаем, рассуждаем, но все наши заключения, наши выводы должны постоянно испытываться, проверяться посредством сопоставления со словами Иисуса Христа. Нам нужно найти не столько истину, сколько значение этой истины. И в этом нам помогает Дух Святой. Он хранит нас от заблуждений, от надменности нашего разума. Дух Святой будет хранить нас на правильном пути во всех сложных ситуациях нашего земного паломничества. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске и Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей и к ссылке на Крайний Север, был в заключении на Соловках. Умер в 1933 году в Великом Устюге. «Иисус, воспламени меня любовью Твоей!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV выразил соболезнования в связи со смертью швейцарского кардинала Пауля Эмиля Черрига, многолетнего дипломата Святейшего Престола и бывшего апостольского нунция в ряде стран. 12 мая 79-летний иерарх скончался в Риме. В телеграмме, адресованной родственникам почившего и епархии Сиона, Святейший Отец пишет, что с глубокой скорбью воспринял известие о кончине иерарха. Лев XIV с благодарностью вспоминает его верное служение в качестве представителя Папы Римского в различных странах, а также его труды в ведомствах Святейшего Престола. Во всех порученных ему служениях новопреставленный кардинал действовал с великодушием, свидетельствуя о любви к церкви и к преемнику Петра. «Я возношу пламенные молитвы за душу этого служителя Евангелия, дабы Господь принял его в незакатный свет». Святейший Отец также вверяет усопшего иерарха заступничеству Пресвятой Девы Марии – и преподает апостольское благословение всем, кого затронула его внезапная кончина. После смерти кардинала Пауля Эмиля Черрига коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 118 избирателей, а 124 без права голоса на конклаве.
5: Так
4: 13 мая, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, папа Лев XIV провел общую аудиенцию на площади Святого Петра, начав ее с молитвы у памятной таблички на месте покушения на Иоанна Павла II. Именно здесь, 13 мая 1981 года, во время общей аудиенции прозвучали выстрелы, едва не стоившие жизни польскому папе, который позднее не раз говорил, что был спасен заступничеством Пресвятой Богородицы. Продолжая цикл катехизических наставлений о Втором Ватиканском соборе, епископ Рима обратился к заключительной главе догматической конституции «Lumen Gentium», посвященной Деве Марии. Собор называет Богородицу наипревосходнейшим и совершенно особым членом Церкви, высшим образцом ее веры и любви. В Марии Церковь видит собственное призвание – быть послушной Слову Божию и открытой деянию Святого Духа. Приняв в вере и любви тайну воплощения, Богородица стала совершенным образом того, к чему призван весь народ Божий. Святейший Отец подчеркнул, что Матерь Иисуса не только пример веры, но и Матерь Церкви. В ней христиане узнают ту, которая слышит, хранит и любит своих детей. По словам Папы, в образе Богородицы соединяются история и тайна спасения. Юная дочь Израиля стала женской иконой тайны, в которой раскрывается спасительный замысел Божий о человечестве. Ссылаясь на соборное учительство, Лев XIV остановился на роли Марии в деле искупления. Единственным посредником спасения является Христос, тогда как миссия Богородицы никогда не затмевает его служение, но являет силу Божьей благодати. Через веру, надежду и любовь Мария особым образом сотрудничала с делом Спасителя – и потому стала Матерью в порядке благодати. В Матери Господней Церковь созерцает свою собственную тайну не только потому, что находит в ней образец девственной веры, материнской любви и брачного завета, к которому она призвана, но прежде всего потому, что узнает в ней собственный архетип, идеальный образ своего призвания. Папа призвал верующих задуматься о качестве своей жизни в Церкви. Живем ли мы в ней со смиренной и действенной верой? Признаем ли в ней общину завета, дарованную Богом для ответа на Его безграничную любовь? Чувствуем ли себя живой частью Церкви, послушной поставленным пастырем? Взираем ли мы на Марию как на совершенный образец и Матерь Церкви, чье заступничество помогает нам оставаться верными учениками Христа? В конце наставления Лев XIV призвал верующих просить Святого Духа о даре глубокой любви к Святой Матери Церкви и верить это прошение ходатайству Пресвятой Девы.

0: Префект департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес с горечью констатировал, что раскола со священническим братством святого Пия X избежать не удалось. Священническое братство, объявившее о епископских хиротониях без папского мандата, к сожалению, не отказалось от этого намерения, несмотря на попытки диалога, предпринятые апостольским престолом на протяжении последних месяцев. 13 мая кардинал Фернандес обнародовал заявление о том, что хиротония новых епископов без папского мандата составит акт схизмы, а формальное принятие схизмы является тяжким оскорблением Бога и ведет к отлучению, установленному церковным правом. В конце заявления префект департамента вероучения добавляет: «Святейший Отец продолжает в молитвах просить Святого Духа о просвещении руководителей священнического братства святого Пия X, дабы они отменили свое тягчайшее решение». Предлагаем вашему вниманию размышления на праздник Вознесения Господня из книги аббата Поля «Замысел Божий и чудеса Его милосердной любви». Перед своими страстями Иисус сказал ученикам Своим: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Затем Иисус обратился к Отцу со следующей молитвой: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». И поскольку Иисус никогда не отделяет Себя от Своего мистического тела, то Он прибавляет: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Торжество воскресения ознаменовало зарю прославления Иисуса. Господь наш явился Марии Магдалине и сказал ей: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иисус дает апостолам изобильные подтверждения своего воскресения, являясь им в течение 40 дней, говоря им о Царстве Божьем, готовя их быть Ему свидетелями даже до края земли. Затем, завершив свое дело, дело искупления людей, Иисус восходит в небо как человек с душою и телом, ибо как Бог Он всегда пребывает на небе, поскольку божественностью Своей Он наполняет все. Тайна Вознесения Иисуса представлена нам таким образом, который соответствует нашей природе. Мы созерцаем Его святую человеческую природу, восходящую от земли видимым образом к небесам. Но это материальное вознесение, каким бы реальным и чудесным оно ни было, в то же время служит символом того вознесения, для которого сами апостолы не нашли названия. Еще более чудесного вознесения на небо Божие, находящееся за пределами человеческого способа познания и восприятия. Христос вошел на небеса и воссел одесную Бога Отца Всемогущего. Выражение «воссел одесную Бога» образное. Церковь употребляет его, чтобы обозначить ту возвышенную славу и победное величие, которые даны Христу в святилище Божества. Иисус, будучи как Бог равным Отцу, как человек был вознесен над всеми ангелами и святыми и поставлен Господом всего. Вознесение — это высшее прославление Иисуса Христа. Причина его высочайшего возвышения — его права как Сына Божия и его заслуги как Спасителя человечества. Иисус вошел на небо, потому что его человечество соединено со вторым лицом Пресвятой Троицы. Это человечество Сына Божия. И в этом качестве оно имеет право на божественную славу. Возвышение Христа — это воздаяние за те скорбные уничижения, какие он претерпел ради любви к Отцу своему и ко всем людям. Посему и Бог превознес его и даровал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Прославление Христа означает завершение искупительного дела, показывает его конечный смысл, вхождение всего искупленного человечества в жизнь Пресвятой Троицы. В свете воскресения наша человеческая природа предстает святой и непорочной, и Христос вводит ее в день Вознесения в вечные обители. Иисус взошел на небо, чтобы сделать нас причастными Своей божественности. «В доме Отца Моего обителей много, — говорит Иисус. Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Иисус лишь предшествует нам, Он не отделяет себя от нас. Он не отделяет нас от себя. Восходя на небо, Он ведет за собой бесчисленные искупленные души, которые вместе с Ним входят во славу. Иисус — наш посредник и наш заступник перед Отцом. Он ходатайствует за нас. Он сообщает нам Свои благодатные дары и посылает нам Святого Духа. Господь пребывает в вечности, но также неким новым образом и во времени, в самом сердце того, чему должно произойти. Существуют различные способы присутствия Христова. Иисус присутствует на небе со Своим прославленным человеческим естеством. Незримым образом Он присутствует в Своей Церкви. Сакраментальным образом Он присутствует в Святой Евхаристии. Мистическим образом Он присутствует во всех душах доброй воли, открытых для Его благодати. Он всегда жив и действен в сердце человеческом. «Если вы воскресли со Христом, — говорит святой апостол Павел, — то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. По отношению к этому миру мы чувствуем себя связанными многочисленными обязанностями, но не видим никакой окончательной надежды. Наша мысль и сердце должны быть устремлены туда, где пребывает Христос. Да возносится душа наша к Богу силою молитвы и любви. Да будет наша жизнь восходящей, призывающий наших братьев на путь к небу и таким образом помогающий им осуществлять свое предназначение. Ибо, подобно жизни Христовой, наше собственное предназначение завершается лишь у Бога. Там конечный пункт нашего предназначения, исполнение нашего усыновления, высшая полнота нашего совершенства и нашей жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трасмиттимус миссе целебрационем. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramus misam de feria sexta hebdomede sexte temporis pascalis, cum prefazione prima de ascensione Domini et prece eucharistica secunda.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Вознесения Господня. Осталось 10 дней до сошествия Святого Духа, которые посвятим внутреннему покаянию, в ожидании Духа Утешителя, который не только утешит, но и поддержит, и подскажет. Что это значит для каждого из нас, даже для человека колеблющегося, неверующего или человека со слабой верой, в котором нет настоящего религиозного чувства? Это значит, что Дух Утешитель посетит в простом человеческом чувстве нравственности, человечности. Утешитель же Дух Святой, которого Отец пошлет вам ради Меня, научит вас всему и напомнит вам обо всем, что Я говорил вам. Да, до конца своих дней верующий человек, уверовавший в Бога, уверовавший в Христа, должен учиться, и Дух Святой будет вводить его в истину Божию все глубже и глубже. Человек же, который думает, что ему уже нечему больше учиться, такой даже и не начинал еще постигать это великое учение. Мы, люди, постоянно думаем, рассуждаем, но все наши заключения, наши выводы должны постоянно испытываться, проверяться посредством сопоставления со словами Иисуса Христа. Нам нужно найти не столько истину, сколько значение этой истины. И в этом нам помогает Дух Святой. Он хранит нас от заблуждений, от надменности нашего разума. Дух Святой будет хранить нас на правильном пути во всех сложных ситуациях нашего земного паломничества. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске и Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей и к ссылке на Крайний Север, был в заключении на Соловках. Умер в 1933 году в Великом Устюге. «Иисус, воспламени меня любовью Твоей!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV выразил соболезнования в связи со смертью швейцарского кардинала Пауля Эмиля Черрига, многолетнего дипломата Святейшего Престола и бывшего апостольского нунция в ряде стран. 12 мая 79-летний иерарх скончался в Риме. В телеграмме, адресованной родственникам почившего и епархии Сиона, Святейший Отец пишет, что с глубокой скорбью воспринял известие о кончине иерарха. Лев XIV с благодарностью вспоминает его верное служение в качестве представителя Папы Римского в различных странах, а также его труды в ведомствах Святейшего Престола. Во всех порученных ему служениях новопреставленный кардинал действовал с великодушием, свидетельствуя о любви к церкви и к преемнику Петра. «Я возношу пламенные молитвы за душу этого служителя Евангелия, дабы Господь принял его в незакатный свет». Святейший Отец также вверяет усопшего иерарха заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподает апостольское благословение всем, кого затронула его внезапная кончина. После смерти кардинала Пауля Эмиля Черрига коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 118 избирателей, а 124 без права голоса на конклаве. Тринадцатого мая, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, папа Лев XIV провел общую аудиенцию на площади Святого Петра, начав ее с молитвы у памятной таблички на месте покушения на Иоанна Павла II. Именно здесь, 13 мая 1981 года, во время общей аудиенции прозвучали выстрелы, едва не стоившие жизни польскому папе, который позднее не раз говорил, что был спасен заступничеством Пресвятой Богородицы. Продолжая цикл катехизических наставлений о Втором Ватиканском соборе, епископ Рима обратился к заключительной главе догматической конституции «Lumen Gentium», посвященной Деве Марии. Собор называет Богородицу наипревосходнейшим и совершенно особым членом Церкви, высшим образцом ее веры и любви. В Марии Церковь видит собственное призвание – быть послушной Слову Божию и открытой деянию Святого Духа. Приняв в вере и любви тайну воплощения, Богородица стала совершенным образом того, к чему призван весь народ Божий. Святейший Отец подчеркнул, что Матерь Иисуса не только пример веры, но и Матерь Церкви. В ней христиане узнают ту, которая слышит, хранит и любит своих детей. По словам Папы, в образе Богородицы соединяются история и тайна спасения. Юная дочь Израиля стала женской иконой тайны, в которой раскрывается спасительный замысел Божий о человечестве. Ссылаясь на соборное учительство, Лев XIV остановился на роли Марии в деле искупления. Единственным посредником спасения является Христос, тогда как миссия Богородицы никогда не затмевает его служение, но являет силу Божьей благодати. Через веру, надежду и любовь Мария особым образом сотрудничала с делом Спасителя – и потому стала Матерью в порядке благодати. В Матери Господней Церковь созерцает свою собственную тайну не только потому, что находит в ней образец девственной веры и материнской любви,

Отец и Матерь Церкви, чье заступничество помогает нам оставаться верными учениками Христа. В конце наставления Лев XIV призвал верующих просить Святого Духа о даре глубокой любви к Святой Матери Церкви и верить это прошение ходатайству Пресвятой Девы.

Префект департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес с горечью констатировал, что раскола со священническим братством святого Пия X избежать не удалось. Священническое братство, объявившее о епископских хиротониях без папского мандата, к сожалению, не отказалось от этого намерения, несмотря на попытки диалога, предпринятые апостольским престолом на протяжении последних месяцев. 13 мая кардинал Фернандес обнародовал заявление о том, что хиротония новых епископов без папского мандата составит акт схизмы, а формальное принятие схизмы является тяжким оскорблением Богу и ведет к отлучению, установленному церковным правом. В конце заявления префект департамента вероучения добавляет: «Святейший Отец продолжает в молитвах просить Святого Духа о просвещении руководителей священнического братства святого Пия X, дабы они отменили свое тягчайшее решение». Предлагаем вашему вниманию размышления на праздник Вознесения Господня из книги аббата Поля «Замысел Божий и чудеса Его милосердной любви». Перед своими страстями Иисус сказал ученикам Своим: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Затем Иисус обратился к Отцу со следующей молитвой: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». И поскольку Иисус никогда не отделяет Себя от Своего мистического тела, то Он прибавляет: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Торжество воскресения ознаменовало зарю прославления Иисуса. Господь наш явился Марии Магдалине и сказал ей: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иисус дает апостолам изобильные подтверждения своего воскресения, являясь им в течение 40 дней, говоря им о Царстве Божьем, готовя их быть Ему свидетелями даже до края земли. Затем, завершив свое дело, дело искупления людей, Иисус восходит в небо как человек с душою и телом, ибо как Бог Он всегда пребывает на небе, поскольку божественностью Своей Он наполняет все. Тайна Вознесения Иисуса представлена нам таким образом, который соответствует нашей природе. Мы созерцаем Его святую человеческую природу, восходящую от земли видимо.

0: образом к небесам. Но это материальное вознесение, каким бы реальным и чудесным оно ни было, в то же время служит символом того вознесения, для которого сами апостолы не нашли названия. Еще более чудесного вознесения на небо Божие, находящееся за пределами человеческого способа познания и восприятия. Христос вошел на небеса и воссел одесную Бога Отца Всемогущего. Выражение «воссел одесную Бога» образное. Церковь употребляет его, чтобы обозначить ту возвышенную славу и победное величие, которые даны Христу в святилище Божества. Иисус, будучи как Бог равным Отцу, как человек был вознесен над всеми ангелами и святыми и поставлен Господом всего. Вознесение — это высшее прославление Иисуса Христа. Причина его высочайшего возвышения — его права как Сына Божия и его заслуги как Спасителя человечества. Иисус вошел на небо, потому что его человечество соединено со вторым лицом Пресвятой Троицы. Это человечество Сына Божия. И в этом качестве оно имеет право на божественную славу. Возвышение Христа — это воздаяние за те скорбные уничижения, какие он претерпел ради любви к Отцу своему и ко всем людям. Посему и Бог превознес его и даровал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Прославление Христа означает завершение искупительного дела, показывает его конечный смысл, вхождение всего искупленного человечества в жизнь Пресвятой Троицы. В свете воскресения наша человеческая природа предстает святой и непорочной, и Христос вводит ее в день вознесения в вечные обители. Иисус взошел на небо, чтобы сделать нас причастными своей божественности. «В доме Отца моего обителей много, — говорит Иисус, — я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Иисус лишь предшествует нам. Он не отделяет себя от нас. Он не отделяет нас от себя. Восходя на небо, Он ведет за собой бесчисленные искупленные души, которые вместе с Ним входят во славу. Иисус — наш посредник и наш заступник перед Отцом. Он ходатайствует за нас. Он сообщает нам свои благодатные дары и посылает нам Святого Духа. Господь пребывает в вечности, но также неким новым образом и во времени, в самом сердце того, чему должно произойти. Существуют различные способы присутствия Христова. Иисус присутствует на небе со своим прославленным человеческим естеством. Незримым образом Он присутствует в Своей Церкви. Сакраментальным образом Он присутствует в Святой Евхаристии. Мистическим образом Он присутствует во всех душах доброй воли, открытых для Его благодати. Он всегда жив и действен в сердце человеческом. «Если вы воскресли со Христом, — говорит святой апостол Павел, — то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. По отношению к этому миру мы чувствуем себя связанными многочисленными обязанностями, но не видим никакой окончательной надежды. Наша мысль и сердце должны быть устремлены туда, где пребывает Христос. да возносится душа наша к Богу силою молитвы и любви. Да будет наша жизнь восходящей, призывающей наших братьев на путь к небу и таким образом помогающей им осуществлять свое предназначение. Ибо, подобно жизни Христовой, наше собственное предназначение завершается лишь у Бога. Там конечный пункт нашего предназначения, исполнение нашего усыновления, высшая полнота нашего совершенства и нашей жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу, Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 15 мая. Католическая церковь чтит память святого Торквата Кадисского, епископа. Вместе со святым Торкватом вспоминаем также святых Ктесифона Веркского, Секунда Авильского, Индолеция Уркийского, Исихи Гибралтарского, Евфразия Ангухарского, посланных, согласно преданию, проповедовать Евангелие на юг Испании. Большинство из них приняли мученическую смерть в разное время, но их празднуем 15 мая. Все они исполнили призывы Иисуса Христа. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви». Для истинных последователей Христа призвание к служению не ради награды. Работник вправе получить плату, но истинный слуга Христа распятого не ищет богатства, а тем более роскоши. Ведь очень легко погрязнуть в материальном благосостоянии, а мысль о смерти для богатого человека становится невыносимой. Блага земные способны вытеснить из сознания стремление к благам небесным. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Иосифа Кёльша. Он служил в Тамбовской губернии, арестован в 1929 году, был в ссылке в Казахстане, повторно арестован в 1936 году, расстрелян в карагандинской тюрьме. «Возрадовалось сердце мое в Господе».
2: Новости из Ватикана по-русски. Ватиканское книжное издательство отмечает 100 лет со дня основания четырьмя крупными встречами, которые проходят с 14 по 18 мая этого года в рамках Международной книжной ярмарки в Турине. Во встречах принимают участие кардинал Жозе Толентино Мендонса, архиепископ Алжира монсеньор Жан-Поль Виско, представители католического мира и деятели культуры. Темы обсуждений – братство, духовная жизнь человека, искусственный интеллект, первые тексты Папы Льва XIV и свидетельства мучеников Алжира. Первый диалог состоялся 14 мая. Монсеньор Жан-Поль Виско, архиепископ Алжира, встретился с искусствоведом Томазо Монтанари для разговора на тему «Братство – удел смелых». Модератором выступил директор редакционного отдела ватиканских медиа Андреа Торниелли. Поводом для встречи стала новая книга монсеньора Виско «Дерзновение братства», в которой размышления о христианском понимании братства соединяются с вопросами современного общественного диалога. 15 мая кардинал Жозе Толентино Мендонса, префект Департамента культуры и образования, обсудит с известным итальянским психоаналитиком Витторио Лингарди темы своей новой книги «Взращивать духовную жизнь». Встреча пройдет под названием «Спасет ли мир способность удивляться?». Разговор будет посвящен тому, может ли союз веры и культуры открыть новое пространство для человеческого опыта в эпоху искусственного интеллекта и нарастающей тревоги за будущее. Одним из центральных событий ярмарки станет встреча в субботу 16 мая, посвященная Папе Льву XIV спустя год после его избрания. Отец Джозеф Фаррелл, новый генеральный приор Ордена Святого Августина, и журналистка газеты «La Repubblica» Анна-Лиза Куцокреа обратятся к духовному и интеллектуальному наследию Папы в беседе «Лев XIV. Язык неспокойного сердца». Поводом для разговора станет выход книги «Свободные под благодатью», в которой впервые собраны ранние тексты Роберта Превоста, выступления, проповеди и размышления того периода, когда будущий папа возглавлял орден августинцев. Организаторы называют это издание важным ключом к пониманию духовного пути нового папы-американца и его внимания к вопросам социальной ответственности. 18 мая программа завершится встречей памяти монахов Типхирина, погибших в Алжире 30 лет назад. Журналист и писатель Франсуа Вейн, соавтор книги «Типхирин жив», и архиепископ Модены, вице-президент Итальянской епископской конференции, монсеньор Эрио Костелуччи, обратятся к духовному наследию алжирских мучеников и свидетельству братства, которое они оставили всему миру. Лев XIV направил послание участникам 38-й международной книжной ярмарки в Турине, которая проходит в выставочном центре Линготто. Послание папы, подписанное государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином, зачитала на открытии ярмарки ее директор Анна-Лена Бенини. В этом году книжная ярмарка проходит на тему «Мир, спасенный детьми» по названию произведения итальянской писательницы Эльзы Моранте. В своем обращении папа подчеркивает, что эта тема сегодня звучит особенно актуально. Современный мир словно задыхается от ужаса войны и холода равнодушия. На этом фоне именно дети, благодаря своей способности смотреть на мир новыми глазами, становятся источником надежды для общества. Папа отмечает важность литературы, которая помогает распознавать достоинство каждого человека, особенно наиболее уязвимых, и становится школой братства и мира. Святейший Отец выражает надежду, что нынешняя ярмарка поможет глубже осознать роль культуры в укреплении диалога и общественного согласия. Всем участникам мероприятия папа желает небесной помощи и передает апостольское благословение.

Спустя два месяца после кончины Илии II Священный Синод Грузинской Православной Церкви избрал 142-м католикосом-патриархом всея Грузии митрополита Синакского и Чхародскуйского владыку Шио. Новый предстоятель принял имя Шио III. Избрание состоялось 11 мая в Тбилиси, а энтронизация – на следующий день в кафедральном соборе Свети-Цхавели в Мцхете. Путь иерарха к церковному служению начался после окончания Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели. Позднее он продолжил богословское образование в Москве. В 1993 году принял монашеский постриг с именем Шио, а затем прошел последовательные этапы священнического служения от диаконата до священства. Дальнейший путь новоизбранного патриарха был связан с пастырским и административным служением в Тбилиси. Позднее он был хиротонисанва епископа. В течение определенного времени владыка Шио исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола. После избрания новому патриарху были присвоены титулы архиепископа Мцхета-Тбилисского и митрополита Пицунского и Цхума-Абхазского. Незадолго до избрания владыка Шио подчеркивал, что с Божьей помощью грузинская православная церковь, которая всегда была объединяющей силой нации, хранительницей истинной веры, грузинского языка, традиции и исторической памяти, продолжит этот путь. Поздравления новоизбранному патриарху направил кардинал Курт Кох, префект департамента по содействию христианскому единству. В послании отмечается, что, следуя древнему и светлому духовному наследию грузинской церкви, прославленной свидетельством и верностью ее многочисленных святых, его служение призвано укрепить узы единства и братского диалога между церквами. Иерарх выразил уверенность, что служение Шио III укрепит узы любви и единства, которые по дару Святого Духа уже реально соединяют, хотя еще не в полной мере, всех верующих в Иисуса Христа, дабы все более зримой становилась заповедь Господа: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе мы поговорим об учении святого Паисия Величковского, православного монаха-старца, клирика Константинопольского патриархата, жившего в XVIII веке.

звание протопресвитера, но стал неимущим монахом. Полжизни он искал кого-нибудь, кто научил бы его Иисусовой молитве. Но такого не оказалось даже на Афоне, и в итоге он перевел с греческого языка на старославянский «добротолюбие» и сам стал таким учителем. Рукописные книги из Нямецкого монастыря, в котором он оставался до своей кончины, расходились в разные концы России, пробудив интерес к святоотеческой литературе среди русского монашества. Молодого послушника гнали отовсюду. В одном монастыре его даже избил настоятель. Ни один афонский монастырь не захотел его принять. На Святой горе будущий старец в одиночестве почти умирал от голода. Но под конец жизни Величковский возглавлял на территории современной Румынии две интернациональные обители, в которых подвязалось 1000 монахов. Все они хотели спасаться под опекой старца Паисия. Полжизни будущий святой безрезультатно искал себе духовного отца, но в итоге согласился сам принять рукоположение и создал школу духовных отцов, которые затем стали у истоков более 100 монастырей в 35 епархиях. К этим 200 старцам, духовным преемникам Паисия Величковского, до самой революции приезжали тысячи паломников, представители интеллигенции, знаменитые писатели и философы, среди которых был Гоголь, Толстой, Соловьев, Киреевский, Леонтьев и Достоевский.

Говоря о Божьем провидении, святой Паисий писал: «Ничто не случится с нами помимо промысла Божия и устроения Его. Бог ожидает от нас только произволения ума нашего. Если кто боязлив, то не смущайся нисколько, но будь мужествен. Возлагай упование на Бога и совсем не обращай внимания на смущение. Не допускай укорениться в тебе этому детскому настроению, как обычно дети боятся, но считай его за ничто. Раб Божий боится только своего владыки, который создал тело, вложил в него душу и оживил. Бесы же, без попущения Божия, ничего не могут причинить нам, но только устрашают и угрожают мечтаниями. И тот, кто приобрел мужественный ум и возложил упование на Бога, тот не боится их. Тот имеет в Господе крепкого помощника и надежду. Ибо какая тварь может повредить нам, если Богу не угодно? Господь не попустит сего против нас. От своего помысла человек или укрепляется, или ослабевает, ибо в нем рождается всякое доброе и худое дело. Всякое доброе и худое дело прививается человеку через его привычки. К чему же привыкнет человек, то для него кажется своим. А ты будь мужествен, и докрепится сердце твое, и ограждай себя крестным знамением, когда найдет страх. Если бесы посчитают, что мы тверды Господом, тотчас посрамятся и не будут смущать нас. Поэтому всегда будем держать в мысли, что мы в руке Божьего промысла. Господь Иисус Христос сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».

0: Мы сами себе причиняем страх боязливым помыслом. Поэтому не будем сами для себя врагами, думая о чем-либо неожиданном. Будем всегда помышлять, что одесную нас всемогущий Бог, Творец неба и земли, и не подвижемся. Бесы следят за нами, как ловцы, и внимательно наблюдают за помыслами нашими. Каковы мы в помыслах, такие же мечтания и преподносятся нам. Однако страх Божий изгоняет страх бесовский. Человек, желающий спастись, не должен бояться и смотреть на лютые скорби, происходящие, во-первых, от бесов, а во-вторых, от людей, потому что в человеческой жизни бывает много перемен. Изменяются и люди от зла на добро и на любовь. Подобает же подвижнику, рабу Божью, быть крепким при всякой скорби. Нужно положить свое сердце как бы на твердыне, а не быть, как вода, слабым. Жизнь эта, как колесо вертящееся, непостоянна и нестройна. Иногда бывает для человека благополучие, некоторый почет, но к сему не прилагай сердца. Иногда бывает гонение от людей, но и тогда не печалься. Иногда от бесов бывают скорби, нападения, страсти. Тогда не скорби. Все это приходит к нам и попускается Богом для нашего спасения. И опять отходит, как устроит благодать Его, чтобы наказать или помиловать нас. Ему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 15 мая. Католическая церковь чтит память святого Торквата Кадисского, епископа. Вместе со святым Торкватом вспоминаем также святых Ктесифона Веркского, Секунда Авильского, Индолеция Уркийского, Исихи Гибралтарского, Евфразия Ангухарского, посланных, согласно преданию, проповедовать Евангелие на юг Испании. Большинство из них приняли мученическую смерть в разное время, но их празднуем 15 мая. Все они исполнили призывы Иисуса Христа. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви». Для истинных последователей Христа призвание к служению не ради награды. Работник вправе получить плату, но истинный слуга Христа распятого не ищет богатства, а тем более роскоши. Ведь очень легко погрязнуть в материальном благосостоянии, а мысль о смерти для богатого человека становится невыносимой. Блага земные способны вытеснить из сознания стремление к благам небесным. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Иосифа Кёльша. Он служил в Тамбовской губернии, арестован в 1929 году, был в ссылке в Казахстане, повторно арестован в 1936 году, расстрелян в Карагандинской тюрьме. Возрадовалось сердце мое в Господе.
2: Новости из Ватикана по-русски. Ватиканское книжное издательство отмечает 100 лет со дня основания четырьмя крупными встречами, которые проходят с 14 по 18 мая этого года в рамках Международной книжной ярмарки в Турине. Во встречах принимают участие кардинал Жозе Толентино Мендонса, архиепископ Алжира монсеньор Жан-Поль Виско, представители католического мира и деятели культуры. Темы обсуждений – братство, духовная жизнь человека, искусственный интеллект, первые тексты Папы Льва XIV и свидетельства мучеников Алжира. Первый диалог состоялся 14 мая. Монсеньор Жан-Поль Виско, архиепископ Алжира, встретился с искусствоведом Томазо Монтанари для разговора на тему «Братство – удел смелых». Модератором выступил директор редакционного отдела ватиканских медиа Андреа Торниелли. Поводом для встречи стала новая книга монсеньора Виско «Дерзновение братства», в которой размышления о христианском понимании братства соединяются с вопросами современного общественного диалога. 15 мая кардинал Жозе Толентино Мендонса, префект Департамента культуры и образования, обсудит с известным итальянским психоаналитиком Витторио Лингарди темы своей новой книги «Взращивать духовную жизнь». Встреча пройдет под названием «Спасет ли мир способность удивляться?». Разговор будет посвящен тому, может ли союз веры и культуры открыть новое пространство для человеческого опыта в эпоху искусственного интеллекта и нарастающей тревоги за будущее. Одним из центральных событий ярмарки станет встреча в субботу 16 мая, посвященная Папе Льву XIV спустя год после его избрания. Отец Джозеф Фаррелл, новый генеральный приор Ордена Святого Августина, и журналистка газеты «Ла Република» Анна-Лиза Куцокреа обратятся к духовному и интеллектуальному наследию Папы в беседе «Лев XIV. Язык неспокойного сердца». Поводом для разговора станет выход книги «Свободные под благодатью», в которой впервые собраны ранние тексты Роберта Превоста, выступления, проповеди и размышления того периода, когда будущий папа возглавлял орден августинцев. Организаторы называют это издание важным ключом к пониманию духовного пути нового папы-американца и его внимания к вопросам социальной ответственности. 18 мая программа завершится встречей памяти монахов Типхирина, погибших в Алжире 30 лет назад. Журналист и писатель Франсуа Вейн, соавтор книги «Типхирин жив», и архиепископ Модены, вице-президент Итальянской епископской конференции, монсеньор Эрио Костелуччи, обратятся к духовному наследию алжирских мучеников и свидетельству братства, которое они оставили всему миру. Лев XIV направил послание участникам 38-й международной книжной ярмарки в Турине, которая проходит в выставочном центре Линготто. Послание папы, подписанное государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином, зачитала на открытии ярмарки ее директор Анна-Лена Бенини. В этом году книжная ярмарка проходит на тему «Мир, спасенный детьми» по названию произведения итальянской писательницы Эльзы Маранте. В своем обращении папа подчеркивает, что эта тема сегодня звучит особенно актуально. Современный мир словно задыхается от ужаса войны и холода равнодушия. На этом фоне именно дети, благодаря своей способности смотреть на мир новыми глазами, становятся источником надежды для общества. Папа отмечает важность литературы, которая помогает распознавать достоинства каждого человека, особенно наиболее уязвимых, и становится школой братства и мира. Святейший Отец выражает надежду, что нынешняя ярмарка поможет глубже осознать роль культуры в укреплении диалога и общественного согласия. Всем участникам мероприятия папа желает небесной помощи и передает апостольское благословение.

Спустя 2 месяца после кончины Илии II Священный Синод Грузинской Православной Церкви избрал 142-м католикосом-патриархом всея Грузии митрополита Синакского и Чхародскуйского владыку Шио. Новый предстоятель принял имя Шио III. Избрание состоялось 11 мая в Тбилиси, а интронизация на следующий день в кафедральном соборе Светицхавели в Мцхете. Путь иерарха к церковному служению начался после окончания Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели. Позднее он продолжил богословское образование в Москве. В 1993 году принял монашеский постриг с именем Шио, а затем прошел последовательные этапы священнического служения от диаконата до священства. Дальнейший путь новоизбранного патриарха был связан с пастырским и административным служением в Тбилиси. Позднее он был хиротонисанва епископа. В течение определенного времени владыка Шио исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола. После избрания новому патриарху были присвоены титулы архиепископа Мцхета-Тбилисского и митрополита Пицунского и Цхума-Абхазского. Незадолго до избрания владыка Шио подчеркивал, что с Божьей помощью грузинская православная церковь, которая всегда была объединяющей силой нации, хранительницей истинной веры, грузинского языка, традиции и исторической памяти, продолжит этот путь. Поздравления новоизбранному патриарху направил кардинал Курт Кох, префект департамента по содействию христианскому единству. В послании отмечается, что, следуя древнему и светлому духовному наследию грузинской церкви, прославленной свидетельством и верностью ее многочисленных святых, его служение призвано укрепить узы единства и братского диалога между церквами. Иерарх выразил уверенность, что служение Шио III укрепит узы любви и единства, которые по дару Святого Духа уже реально соединяют, хотя еще не в полной мере, всех верующих в Иисуса Христа, дабы все более зримой становилась заповедь Господа: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе мы поговорим об учении святого Паисия Величковского, православного монаха-старца, клирика Константинопольского патриархата, жившего в XVIII веке.

Святой Паисий основал школу переводчиков святоотеческих трудов, в частности, добротолюбия, и считается восстановителем древних монашеских традиций исихазма и, прежде всего, умной Иисусовой молитвы. Его служение проходило на территории Украины, на горе Афон и в Румынии. Удивительными путями вело Божье провидение будущего святого. Он должен был унаследовать богатый полтавский приход в звании протопресвитера, но стал неимущим монахом. Полжизни он искал кого-нибудь, кто научил бы его Иисусовой молитве. Но такого не оказалось даже на Афоне, и в итоге он перевел с греческого языка на старославянский «добротолюбие» и сам стал таким учителем. Рукописные книги из Нямецкого монастыря, в котором он оставался до своей кончины, расходились в разные концы России, пробудив интерес к святоотеческой литературе среди русского монашества. Молодого послушника гнали отовсюду. В одном монастыре его даже избил настоятель. Ни один афонский монастырь не захотел его принять. На Святой горе будущий старец в одиночестве почти умирал от голода. Но под конец жизни Величковский возглавлял на территории современной Румынии две интернациональные обители, в которых подвязалось 1000 монахов. Все они хотели спасаться под опекой старца Паисия. Полжизни будущий святой безрезультатно искал себе духовного отца, но в итоге согласился сам принять рукоположение и создал школу духовных отцов, которые затем стали у истоков более 100 монастырей в 35 епархиях. К этим 200 старцам, духовным преемникам Паисия Величковского, до самой революции приезжали тысячи паломников, представители интеллигенции, знаменитые писатели и философы, среди которых был Гоголь, Толстой, Соловьев, Киреевский, Леонтьев и Достоевский.

Говоря о Божьем провидении, святой Паисий писал: «Ничто не случится с нами помимо промысла Божия и устроения Его. Бог ожидает от нас только произволения ума нашего. Если кто боязлив, то не смущайся нисколько, но будь мужествен. Возлагай упование на Бога и совсем не обращай внимания на смущение. Не допускай укорениться в тебе этому детскому настроению, как обычно дети боятся, но считай его за ничто. Раб Божий боится только своего владыки, который создал тело, вложил в него душу и оживил. Бесы же, без попущения Божия, ничего не могут причинить нам, но только устрашают и угрожают мечтаниями. И тот, кто приобрел мужественный ум и возложил упование на Бога, тот не боится их. Тот имеет в Господе крепкого помощника и надежду. Ибо какая тварь может повредить нам, если Богу не угодно? Господь не попустит сего против нас. От своего помысла человек или укрепляется, или ослабевает, ибо в нем рождается всякое доброе и худое дело. Всякое доброе и худое дело прививается человеку через его привычки. К чему же привыкнет человек, то для него кажется своим. А ты будь мужествен, и докрепится сердце твое, и ограждай себя крестным знамением, когда найдет страх. Если бесы посчитают, что мы тверды Господом, тотчас посрамятся и не будут смущать нас. Поэтому всегда будем держать в мысли, что мы в руке Божьего промысла. Господь Иисус Христос сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».

0: будем держать в мысли, что без повеления Божия ни власть главы нашей не погибнет. Мы сами себе причиняем страх боязливым помыслом, поэтому не будем сами для себя врагами, думая о чем-либо неожиданном. Будем всегда помышлять, что одесную нас всемогущий Бог, Творец неба и земли, и не подвижемся. Бесы следят за нами, как ловцы, и внимательно наблюдают за помыслами нашими. Каковы мы в помыслах, такие же мечтания и преподносятся нам. Однако страх Божий изгоняет страх бесовский. Человек, желающий спастись, не должен бояться и смотреть на лютые скорби, происходящие, во-первых, от бесов, а во-вторых, от людей, потому что в человеческой жизни бывает много перемен. Изменяются и люди от зла на добро и на любовь. Подобает же подвижнику, рабу Божью, быть крепким при всякой скорби. Нужно положить свое сердце как бы на твердыне, а не быть, как вода, слабым. Жизнь эта, как колесо вертящееся, непостоянна и не стройна. Иногда бывает для человека благополучие, некоторый почет, но к сему не прилагай сердца. Иногда бывает гонение от людей, но и тогда не печалься. Иногда от бесов бывают скорби, нападения, страсти. Тогда не скорби. Все это приходит к нам и попускается Богом для нашего спасения. И опять отходит, как устроит благодать Его, чтобы наказать или помиловать нас. Ему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 15 мая. Католическая церковь чтит память святого Торквата Кадисского, епископа. Вместе со святым Торкватом вспоминаем также святых Ктесифона Веркского, Секунда Авильского, Индолеция Уркийского, Исихи Гибралтарского, Евфразия Ангухарского, посланных, согласно преданию, проповедовать Евангелие на юг Испании. Большинство из них приняли мученическую смерть в разное время, но их празднуем 15 мая. Все они исполнили призывы Иисуса Христа. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви». Для истинных последователей Христа призвание к служению не ради награды. Работник вправе получить плату, но истинный слуга Христа распятого не ищет богатства, а тем более роскоши. Ведь очень легко погрязнуть в материальном благосостоянии, а мысль о смерти для богатого человека становится невыносимой. Блага земные способны вытеснить из сознания стремление к благам небесным. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Иосифа Кёльша. Он служил в Тамбовской губернии, арестован в 1929 году, был в ссылке в Казахстане, повторно арестован в 1936 году, расстрелян в карагандинской тюрьме. Возрадовалось сердце мое в Господе.
2: Новости из Ватикана по-русски. Ватиканское книжное издательство отмечает 100 лет со дня основания четырьмя крупными встречами, которые проходят с 14 по 18 мая этого года в рамках Международной книжной ярмарки в Турине. Во встречах принимают участие кардинал Жозе Толентино Мендонса, архиепископ Алжира монсеньор Жан-Поль Виско, представители католического мира и деятели культуры. Темы обсуждений – братство, духовная жизнь человека, искусственный интеллект, первые тексты Папы Льва XIV и свидетельства мучеников Алжира. Первый диалог состоялся 14 мая. Монсеньор Жан-Поль Виско, архиепископ Алжира, встретился с искусствоведом Томазо Монтанари для разговора на тему «Братство – удел смелых». Модератором выступил директор редакционного отдела ватиканских медиа Андреа Торниелли. Поводом для встречи стала новая книга монсеньора Виско «Дерзновение братства», в которой размышления о христианском понимании братства соединяются с вопросами современного общественного диалога. 15 мая кардинал Жозе Толентино Мендонса, префект Департамента культуры и образования, обсудит с известным итальянским психоаналитиком Витторио Лингарди темы своей новой книги «Взращивать духовную жизнь». Встреча пройдет под названием «Спасет ли мир способность удивляться?». Разговор будет посвящен тому, может ли союз веры и культуры открыть новое пространство для человеческого опыта в эпоху искусственного интеллекта и нарастающей тревоги за будущее. Одним из центральных событий ярмарки станет встреча в субботу 16 мая, посвященная Папе Льву XIV спустя год после его избрания. Отец Джозеф Фаррелл, новый генеральный приор Ордена Святого Августина, и журналистка газеты «Ла Република» Анна-Лиза Куцокреа обратятся к духовному и интеллектуальному наследию Папы в беседе «Лев XIV. Язык неспокойного сердца». Поводом для разговора станет выход книги «Свободные под благодатью», в которой впервые собраны ранние тексты Роберта Превоста, выступления, проповеди и размышления того периода, когда будущий папа возглавлял орден августинцев. Организаторы называют это издание важным ключом к пониманию духовного пути нового папы-американца и его внимания к вопросам социальной ответственности. 18 мая программа завершится встречей памяти монахов Типхирина, погибших в Алжире 30 лет назад. Журналист и писатель Франсуа Вейн, соавтор книги «Типхирин жив» и архиепископ Модены, вице-президент Итальянской епископской конференции монсеньор Эрио Кастелуччи обратятся к духовному наследию алжирских мучеников и свидетельству братства, которое они оставили всему миру. Лев XIV направил послание участникам 38-й международной книжной ярмарки в Турине, которая проходит в выставочном центре Линготто. Послание папы, подписанное государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином, зачитала на открытии ярмарки ее директор Анна-Лена Бенини. В этом году книжная ярмарка проходит на тему «Мир, спасенный детьми» по названию произведения итальянской писательницы Эльзы Маранте. В своем обращении папа подчеркивает, что эта тема сегодня звучит особенно актуально. Современный мир словно задыхается от ужаса войны и холода равнодушия. На этом фоне именно дети, благодаря своей способности смотреть на мир новыми глазами, становятся источником надежды для общества. Папа отмечает важность литературы, которая помогает распознавать достоинство каждого человека, особенно наиболее уязвимых, и становится школой братства и мира. Святейший Отец выражает надежду, что нынешняя ярмарка поможет глубже осознать роль культуры в укреплении диалога и общественного согласия. Всем участникам мероприятия папа желает небесной помощи и передает апостольское благословение.

Спустя 2 месяца после кончины Илии II Священный Синод Грузинской Православной Церкви избрал 142-м католикосом-патриархом всея Грузии митрополита Синакского и Чхародскуйского владыку Шио. Новый предстоятель принял имя Шио III. Избрание состоялось 11 мая в Тбилиси, а интронизация на следующий день в кафедральном соборе Свети-Цхавели в Мцхете. Путь иерарха к церковному служению начался после окончания Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели. Позднее он продолжил богословское образование в Москве. В 1993 году принял монашеский постриг с именем Шио, а затем прошел последовательные этапы священнического служения от диаконата до священства. Дальнейший путь новоизбранного патриарха был связан с пастырским и административным служением в Тбилиси. Позднее он был хиротонисанва епископа. В течение определенного времени владыка Шио исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола. После избрания новому патриарху были присвоены титулы архиепископа Мцхета Тбилисского и митрополита Пицунского и Цхума Абхазского. Незадолго до избрания владыка Шио подчеркивал, что с Божьей помощью грузинская православная церковь, которая всегда была объединяющей силой нации, хранительницей истинной веры, грузинского языка, традиции и исторической памяти, продолжит этот путь. Поздравления новоизбранному патриарху направил кардинал Курт Кох, префект департамента по содействию христианскому единству. В послании отмечается, что, следуя древнему и светлому духовному наследию грузинской церкви, прославленной свидетельством и верностью ее многочисленных святых, его служение призвано укрепить узы единства и братского диалога между церквами. Иерарх выразил уверенность, что служение Шио III укрепит узы любви и единства, которые по дару Святого Духа уже реально соединяют, хотя еще не в полной мере, всех верующих в Иисуса Христа, дабы все более зримой становилась заповедь Господа: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас».

0: сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе мы поговорим об учении святого Паисия Величковского, православного монаха-старца, клирика Константинопольского патриархата, жившего в XVIII веке.

Святой Паисий основал школу переводчиков святоотеческих трудов, в частности, добротолюбия, и считается восстановителем древних монашеских традиций исихазма и, прежде всего, умной Иисусовой молитвы. Его служение проходило на территории Украины, на горе Афон и в Румынии. Удивительными путями вело Божье провидение будущего святого. Он должен был унаследовать богатый полтавский приход в звании протопресвитера, но стал неимущим монахом. Полжизни он искал кого-нибудь, кто научил бы его Иисусовой молитве. Но такого не оказалось даже на Афоне, и в итоге он перевел с греческого языка на старославянский «добротолюбие» и сам стал таким учителем. Рукописные книги из Немецкого монастыря, в котором он оставался до своей кончины, расходились в разные концы России, пробудив интерес к святоотеческой литературе среди русского монашества. Молодого послушника гнали отовсюду. В одном монастыре его даже избил настоятель. Ни один афонский монастырь не захотел его принять. На Святой горе будущий старец в одиночестве почти умирал от голода. Но под конец жизни Величковский возглавлял на территории современной Румынии две интернациональные обители, в которых подвязалось 1000 монахов. Все они хотели спасаться под опекой старца Паисия. Полжизни будущий святой безрезультатно искал себе духовного отца, но в итоге согласился сам принять рукоположение и создал школу духовных отцов, которые затем стали у истоков более 100 монастырей в 35 епархиях. К этим 200 старцам, духовным преемникам Паисия Величковского, до самой революции приезжали тысячи паломников, представители интеллигенции, знаменитые писатели и философы, среди которых был Гоголь, Толстой, Соловьев, Киреевский, Леонтьев и Достоевский.

Говоря о Божьем провидении, святой Паисий писал: «Ничто не случится с нами помимо промысла Божия и устроения Его. Бог ожидает от нас только произволения ума нашего. Если кто боязлив, то не смущайся нисколько, но будь мужествен. Возлагай упование на Бога и совсем не обращай внимания на смущение. Не допускай укорениться в тебе этому детскому настроению, как обычно дети боятся, но считай его за ничто. Раб Божий боится только своего владыки, который создал тело, вложил в него душу и оживил. Бесы же, без попущения Божия, ничего не могут причинить нам, но только устрашают и угрожают мечтаниями. И тот, кто приобрел мужественный ум и возложил упование на Бога, тот не боится их. Тот имеет в Господе крепкого помощника и надежду. Ибо какая тварь может повредить нам, если Богу не угодно? Господь не попустит сего против нас. От своего помысла человек или укрепляется, или ослабевает, ибо в нем рождается всякое доброе и худое дело. Всякое доброе и худое дело прививается человеку через его привычки. К чему же привыкнет человек, то для него кажется своим. А ты будь мужествен, и докрепится сердце твое, и ограждай себя крестным знамением, когда найдет страх. Если бесы посчитают, что мы тверды Господом, тотчас посрамятся и не будут смущать нас. Поэтому всегда будем держать в мысли, что мы в руке Божьего промысла. Господь Иисус Христос сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».

0: будем держать в мысли, что без повеления Божия ни власть главы нашей не погибнет. Мы сами себе причиняем страх боязливым помыслом, поэтому не будем сами для себя врагами, думая о чем-либо неожиданном. Будем всегда помышлять, что одесную нас всемогущий Бог, Творец неба и земли, и не подвижемся. Бесы следят за нами, как ловцы, и внимательно наблюдают за помыслами нашими. Каковы мы в помыслах, такие же мечтания и преподносятся нам. Однако страх Божий изгоняет страх бесовский. Человек, желающий спастись, не должен бояться и смотреть на лютые скорби, происходящие, во-первых, от бесов, а во-вторых, от людей, потому что в человеческой жизни бывает много перемен. Изменяются и люди от зла на добро и на любовь. Подобает же подвижнику, рабу Божью, быть крепким при всякой скорби. Нужно положить свое сердце как бы на твердыне, а не быть, как вода, слабым. Жизнь эта, как колесо вертящееся, непостоянна и нестройна. Иногда бывает для человека благополучие, некоторый почет, но к сему не прилагай сердца. Иногда бывает гонение от людей, но и тогда не печалься. Иногда от бесов бывают скорби, нападения, страсти. Тогда не скорби. Все это приходит к нам и попускается Богом для нашего спасения. И опять отходит, как устроит благодать Его, чтобы наказать или помиловать нас. Ему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!